Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Валберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: случае память, говорят, не просто теряет информацию во время отвлечения от труда, но и быстро меняет приоритеты. То есть, если вам прилетело какое-то неожиданное уведомление, вы сразу нырнули в это уведомление, а работа осталась где-то там позади, и чтобы обратно вернуться, нужно еще раз перенастраиваться. Так что отвернули телефончик экраном вниз, и какой-то нужен аквариум определенный. Нужно купол поставить, шторки повесить, чтобы коллеги тоже не отвлекали, а то ведь придут и КПД твой понизят. А это нехорошо.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Лав-радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав-радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: радио.
1: Я долго искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Песня номер один. Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: Вроде бы нужно просто небольшой какой-то намек нужен на удачу, и она обязательно случится. Вот сегодня я заходил в здание, у нас есть 3 лифта, и это очень похоже на какую-то машину игровую, потому что у нас, естественно, все работают на 7-м этаже, всем нужно быстро к утреннему эфиру, я вижу 2 лифта уже на 7-м, и только один мой на 1-м, который довезет и меня, и следующему буквально выпадет джекпот, потому что он зайдет на этот 1-й этаж, и там будет 3 семерки. Последняя, надеюсь, доехала прям вместе со мной. Кто-то за мной зашел и подумал, вот он, мой знак, что сегодня будет удачно. Надеюсь, и вы увидите свой знак сегодня. Ну, а я поставлю самую классную музыку впереди. Естественно, через пару треков мы послушаем Morning Routine, треки, которые меня сегодня будили. Ну, а для начала Another и Talk to You первым разбудит сегодня тебя. Через пару треков наш Morning Routine. Оставайся вместе с нами.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

раз подводит нас к нашему Morning Routine. Будем просыпаться вместе с вами и добавлять себе в треки, в плейлисты. Сегодня, вопреки тому, что все-таки четверг, мне показалось, неплохо бы сделать танцевальный четверг, клубный четверг, чтобы мы немножко с вами растряхнулись и предположили, как мы в пятницу куда-то пойдем или перевернем вообще игру и до пятницы сходим куда-то вместе с вами. Нидерландские диджеи сегодня от начала и до конца. Для начала Армин Ван Бюрен и его релиз 23-го года вместе с вокалисткой Аликой и британским дуэтом Punctual. Это On and On, который должен поставить нас на первую ступень бодрости сегодня.

круто же быть вокалисткой у какого-нибудь диджея типа Армина Ван Бюрена. Ты в кредитах, тебя VCF внесли, а по сути нужно было записать целых две строчки, и все, и замечательно ведь работает. И дальше еще одна работа нидерландского диджея. Хочет очень добавить туда букву «Б», но он все-таки Олаф Басовски, хотя хотелось бы сказать «Басовски», для того, чтобы добавить его музыкальную конъюнктуру, но мы движемся в 2003-2005 годы. Тогда этот трек невероятно гремел, называется он «Waterman», вместе тоже с певицей Мичи Вэн, и называется он «Waterman».

0: обсуждать вас дальше. Ну и сейчас не переключаемся. Впереди у нас звездные предсказания.
1: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Трип. Кирилл Данилов здесь, и, ну что, только звезды помогут немножко нас встряхнуть, вернуть в обычный ритм жизни. И прямо сейчас посмотрим, что они прописали на сегодняшний день.
1: Овны.
0: Активные действия на работе принесут быстрый результат.
1: Тельцы.
0: Найдите время для прогулки на природе.
1: Близнецы.
0: Вы легко усвоите сложную информацию и найдете ей полезное применение.
1: Раки.
0: Благоприятное время для заботы о своем здоровье, а вот для работы другое благоприятное время.
1: Львы.
0: Любые деловые переговоры будут сегодня успешными.
1: Девы.
0: Вы получите долгожданное известие.
1: Весы.
0: Отличный день для культурного отдыха.
1: Скорпионы.
0: Ваша проницательность поможет раскрыть чужие секреты.
1: Стрельцы.
0: Удача улыбнется вам в юридических делах.
1: Козероги.
0: Финансовое чутье подскажет отличную идею для сохранения бюджета.
1: Водолеи.
0: Время ломать стереотипы.
1: Рыбы.
0: Вы почувствуете прилив сил.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

отправляемся плыть по течению вместе с Кэти Перри, потому что буквально такой перформанс она и закатила на своем концерте, но пошел он не по плану. Значит, на фестивале Isle of MTV на Мальте певица оказалась внутри огромной надувной бутылки. Предполагаю, что не оказалась, а так и хотела, чтобы она была внутри надувной бутылки. По задумке, зрители должны были направить надувную бутылку с Кэти Перри к гигантской трубочке, установленной у сцены, чтобы там она продолжила выступление. Однако течение фанатов было в другую сторону, конструкция начала двигаться в противоположную сторону, практически вынесли Кэти Перри с данного фестиваля, на что просто Кэти начала кричать и жестами объяснять: «Верните, верните меня к сцене», пока бутылка продолжала удаляться от нужной точки. К счастью, все-таки все поняли, развернули Кэти Перри и доставили бутылку. Но было бы интересно, если бы они ее додрейфовали до моря, и где-то сейчас кто-то бы плыл на Мальте, на яхте, повернул голову, и там просто Кэти Перри уже через сутки после концерта продолжая кричать: «Верните! Верните меня к сцене! Я не так планировала!»

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: эфире Love Radio. Одна из недавних новинок. Полную версию нашего интервью с Ахмалем нашего эфира можно найти уже в социальных сетях. Переходите, обязательно слушайте. Ахмаль невероятно эрудированный и поражает всех своим мышлением. Ну а мы в Италию к еще одному поразительному человеку, который тоже додумался до крутейшей идеи. Правда, незаконный. В Италии мужчина получил срок за поддельный римский амфитеатр, построенный им же с нуля. Представляете, какое самомнение у человека. В Италии, значит, завершилось дело Берийского амфитеатра. Человек получил 2 года и 4 месяца тюремного заключения, что не сильно много. Штраф 3000 евро, что относительно немного, потому что некий 69-летний Франко Малосо фон Резер Франс. Ничего себе, он еще и звучит, как настоящий граф какой-то. Построил в итальянском городе Виченца древний амфитеатр самостоятельно. В 2000-х годах из отштукатуренных блоков, стеклопластика и папье-маше. И потом представлялся знатоком искусства, а с таким именем Франко Малосо фон Резер Франс, естественно, ты знаток искусства, говорил, что давайте я вам проведу экскурсию по древнему памятнику. Брал 40 евро с человека, рассказывал, что обнаружил этот Берикский морской амфитеатр. После оползня в 2005 году он буквально сам к нему явился. И согласно легенде, этот амфитеатр посещал даже сам Юлий Цезарь. Место стало настолько популярным, что его добавляли во многие туристические маршруты. А на самом деле это просто наш современный гений Франко Малосо фон Резер Франс построил собственными руками. Есть ли аналоги такого вокруг нас? Многие не догадываются, допустим, что в Москве есть не только основной, понятно, Кремль, но есть и Измайловский Кремль, в который все ходят, такие: «Вау, интересно, такое необычное исполнение, в каком году же это было построено, что за князь это сделал на стыке 90-х и нулевых». Это прям сильный новострой. Забавно, когда я пару раз там пересекался с кем-то во время мероприятия, когда шел туда, из посетителей обычно в Измайловском Кремле только туристы из Эмиратов. Или не из Эмиратов, но тоже с Ближнего Востока. Там так интересно, что-то там из янтаря они смотрят. И главное, продавцы-то на это уже точно тоже заточены. Потому что рынок на Измайловском Кремле, в Измайловском Кремле, выглядит абсолютно как обычный рынок из 90-х. Это прям машина времени. Но помимо этой машины времени, там же стоят вот такие же вот тоже женщины продающие, тоже как из машины времени. И говорит: «Yes, yes, Amber, good quality, good quality. You take it! Yes, you take!» И ты смотришь, ничего себе, как живет насыщенный измайловский Кремль.
1: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: Я напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимые радиостанции, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана, а лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+, обязательно заглядывай.
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 11-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
12: Я люблю тебя.
11: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
15: Юлианна Караулова.
16: Сергей Лазарев.
17: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
19: Категория 12+.
20: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
21: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

0: Москве 8 часов утра. Love
1: News. Молодые специалисты могут получить новую меру поддержки. Лав-радио разыграет отдых мечты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-радио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили уменьшить до 9% подоходный налог для двух категорий населения. Согласно подготовленному проекту закона, право на возврат части уплаченного НДФЛ, депутаты хотят предоставить молодым специалистам в возрасте до 30 лет в течение первых 3 лет после получения документа об образовании или квалификации, а также лицам, которые ухаживают за инвалидом первой группы или человеком старше 80 лет. Совокупный доход получателя меры поддержки за налоговый период не должен превышать 2 400 000 рублей, а среднедушевой доход семьи – двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Численность безработной молодежи в России увеличилась до 22% и превысила 350 тысяч человек. При этом, по данным Росстата, общая безработица в нашей стране уменьшилась до минимального значения за всю историю и составила 2,1%. Средний срок поиска работы – почти 5,5 месяцев. Беременная Натали Портман показала откровенные фото, а группа BTS отказалась выдвигать новый альбом на Грэмми 2027. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Лав-радио дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В 3-м финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в последнем финале акции, который состоится 14 августа. Подробности и правила на сайте lavradio.ru. Возрастное ограничение 18+. О других интересных событиях ровно через час. Это были новости Лав-радио. Галя Ростова.
0: Вот мы все сидим и ругаем молодежь. Говорим, не хотят работать. Да некуда, пока, как оказалось, идти. Минимальная безработица, и аж 22% сидят где-то на Китай-городе, судя по всему, и живут свою лучшую жизнь прямо сейчас.
2: Красавцы Лав-радио. Летний сезон.
0: Кирилл Данилов с тобой, это «Красавцы Лав-радио». Мы продолжаем концертными новостями. Только что рассказывал вам, что Кэти Перри чуть в бутылке не унесли из зала от сцены. А тут Ашер тоже выдал. Выгнал со сцены фанатку из-за того, что она не присоединилась к откровенному танцу музыканта. Вот у Ашера есть такой, так называемый, интерактив. Он вызывает какую-то фанатку и начинает, как стриптизер, с ней танцевать. И вот так, как змея вокруг него крутится. И Ашеру, конечно же, должно нравиться. Она должна ему отвечать взаимностью. И тоже такая, к нему и что-то лезть, что-то делать. А девчонка, которую он вызвал, просто такая, ой, как неловко и неудобно, это ж вообще по современным меркам даже, наверное, харассмент пронеслось у нее в голове. Ашер сказал, ну и уходи тогда. Мне кажется, ты не настроена быть на сцене. Мне кажется, тебе это не нужно. И выгнал ее со сцены. Наверное, Ашеру потом еще объяснят, что такое культура отмены, но мы где-то в начальном этапе посмотрим, какая будет реакция в социальных сетях. Открывает этот час Терри Свимс и Мистер Know It All. А через пару песен мы откроем наш форум и пообщаемся с вами.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Красав Лав Радио здесь, Кирилл Данилов с тобой. Сегодня в форуме решили пообсуждать немножко сплетни, но не простые, поставить перед вами моральную дилемму. Вот представьте себе, начальник подошел и попросил рассказать какую-то сплетню о коллективе. Вы стали бы ему что-то рассказывать или проявили бы какой-нибудь уважительный отказ, сказали бы, ну как я могу подставлять своих коллег? Что бы вы рассказали, если стали бы рассказывать? Какую-то правду или, возможно, вы бы выдумали что-то безобидное, чтобы не подставлять своих коллег, вроде, а вот воду он пьет прям много. То есть вот у нас 19 литров в бутылке, и он себе в бутылку наливает, чтобы домой еще уносить 1,5 литра воды. Представляете, какая же жесть. 8-915-00-106-6. Расскажи мне. Начальник попросил тебя рассказать сплетню о коллективе. Стал бы ты рассказывать или нет? И что бы рассказал? Правду или что-нибудь выдумал в итоге? 8-915-00-106-6. Номер для ваших ответов. А также переходите в наш канал, и там можете оставлять свои мнения в комментариях. Пишите, буду ждать.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Красавцы Лав-Радио здесь. Сегодня в форуме обсуждаем. Если бы начальник попросил рассказать сплетню о коллективе, вы бы стали это делать? И что бы рассказали? Правду или что-нибудь придумали? Вот Юлия без тени сомнений говорит: стало бы, конечно. Ну, так как начальник у меня крутой. А как известно, у нас есть государственная программа «Крутому начальнику по крутой сплетне». Короче, если начальник крутой, это такой небольшой намек для начальства. Если вот вы начальник, хотите знать все в коллективе, будьте крутым, свойским, своим чуваком, хотя бы с одним сотрудником. В таком случае вы будете считаться друзьями, а друзья друг другу все рассказывают. Это как бы не считается предательством коллектива. Хотя Артем нам говорит: конечно, я придумаю что-нибудь позитивное. Все работают на отлично, любят начальство, никто не жалуется на зарплату. Вот такие у нас сплетни. Представляете, вслух боимся произносить. И вот чтобы не спугнуть такое счастье. Поэтому только в кулуарах между собой. Ох, какая же хорошая зарплата. А то ж, говорит, мне темную устроят, если правду рассказать. Конечно, коллектив нужно уважать. Ведь если не уважать коллектив, коллектив объединится против какого-то конкретного сотрудника. 8-915-300-106-6. Пишите, что думаете вы, если бы начальник подошел к вам и попросил рассказать какую-нибудь сплетню о коллективе. Вы бы стали рассказывать, и что бы вы рассказали? Правду или что-нибудь выдумали? Пишите, как бы поступили в этой ситуации нам в мессенджеры. Также переходите в канал, там тоже ждем ваше сообщение.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7-978-818-400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Deutsche Runaway в эфире Love Radio. И сегодня в нашем форуме мы с вами решили обсудить, а будете ли вы рассказывать начальнику сплетни, если он вас попросит, и что расскажете, правду или ложь? Давайте узнаем ваше мнение.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Малина пишет: лично я считаю, что ничего рассказывать не стоит, либо прям реально какие-то незначительные моменты, но лучше вообще ничего, даже если коллектив не очень. Иногда это и злую шутку может сыграть. Сегодня рассказал ты, а завтра расскажут про тебя, все вернется. С лучшим коллегой, например, можете хоть целыми днями сплетничать, но не с начальством. Вот вам и новый термин: есть лучший друг, а есть лучший коллега. Также решил я сегодня задать этот вопрос нейросети российской Алисе AI вот с таким вот заданием. Проанализируй ситуацию. Начальник просит рассказать сплетню о коллективе. Разбери истинную мотивацию шефа, риски правды и лжи, а также дай 3 рабочих скрипта для ответа на этот вопрос. Так вот, системный анализ показал, что это не просто банальное любопытство, а стресс-тест на надежность. Руководитель проверяет сотрудника, умеет ли он вообще держать язык за зубами, да и в такой просьбе кроются сплошные риски. Придумать сплетню — рано или поздно ложь скроется, и тогда пострадает репутация. Сказать правду — это мгновенно разрушит доверие внутри коллектива. Алиса AI советует вообще не играть по этим правилам. Она предложила 3 железобетонных сценария, как выйти сухим из воды. Первый сценарий. Перевод темы в профессионализм. Отвечаем: шеф, у нас коллектив настолько погружен в задачи, что обсуждаем исключительно дедлайны и планы. Никаких сплетен нет. Второй вариант. Так называемый стерильный факт. Озвучиваем то, что и так все знают. Ну и третий вариант – мягко обозначить границу. Чем раньше вы скажете, что не участвуете в обсуждениях коллег за спиной, тем меньше к вам будут возвращаться с такими вопросами и, наконец-то, отстанут. Это был анализ от нейросети. Ну а что думаете вы? Пишите 8-915-300-106-6. Рассказывайте. Если бы начальник подошел к вам и попросил какую-нибудь сплетню, вы бы стали что-то рассказывать или придумывали бы какую-нибудь ложь? Ну или все-таки, возможно, у вас такой коллектив, что и правду рассказать не стыдно. Пишите, будем собирать дальше ваше мнение.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Кассерола Speechless в эфире Love Radio. Мы продолжаем тему нашего форума. Вот начальник попросил вас рассказать сплетни о коллективе. Вы бы стали рассказывать, и что бы вы рассказали? Правду или что-нибудь выдумали? Что думаете вы? Сейчас расскажем.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Игорь нам пишет: у нас с начальством достаточно напряженные отношения, поэтому я бы просто четко поставил личную границу. Мы тут собрались работать, если нужно. Какую-нибудь сплетню узнать, давайте организуем корпоратив, и там все сплетни сами всплывут. Переход к корпоративной части очень ловко у Игоря получился, поэтому можно спокойненько перетянуть. Марина нам пишет, что у них с начальством вообще замечательные отношения, и вряд ли бы кто-нибудь когда-нибудь спросил о сплетнях, потому что и так все знают. Есть какие-то стабильные разговоры тет-а-тет, и судя по тому, что лично у Марины происходит на этих разговорах, начальство и так уже все выяснила и стабильно узнает. Плюс у начальства есть свои способы, чтобы это сделать. Вот нам пишет Екатерина, что в целом сбором сплетен для начальства занимается HR-служба. Там каждый в моменте ходит по этажу, что-то подслушивает, что-то подсматривает. Не нужно лично начальству ничего узнавать, а вот при HR-ах разговариваем осторожно. Спасибо за ваше мнение. Можно продолжать обсуждение в нашем канале, переходить туда и пишите, что вы думаете. Вот если бы начальник к вам подошел и попросил рассказать какую-нибудь сплетню о коллективе, вы бы стали это делать или нет? И что бы рассказали? Правду или наглую какую-нибудь ложь?
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Форум сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
13: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
16: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
17: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: Москве 9 часов утра. Love
1: News. Власти проиндексируют более 40 видов выплат. Россияне начнут получать квитанции за ЖКУ на портале госуслуги. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас.

0: получать платежные документы за ЖКУ на портале госуслуги. Бумажные квитанции останутся для тех, кто не дал согласия на получение электронных. В Госдуме предложили сделать дополнительное образование бесплатным для всех детей в России. По словам депутатов, именно в раннем возрасте закладываются интересы и таланты, которые определяют будущее человека. Государство должно обеспечить каждому ребенку возможность развития в интересующей его сфере – музыка, спорт, программирование или рисование. Кружки и секции должны быть в шаговой доступности в каждой школе или доме творчества. Мошенники создают поддельные сайты отелей в Турции. Для привлечения клиентов злоумышленники предлагают отдых по ценам ниже рыночных и используют сообщения о срочности, например, о последних доступных номерах или временных акциях. После перевода денег туристы не получают подтверждения бронирования, а в некоторых случаях уже по прибытии узнают, что у указанного объекта размещения не существует. Ученые из Америки назвали простой способ уменьшить боль и симптомы депрессии. Согласно проведенному исследованию, поможет соблюдение строгого распорядка дня. Расписание синхронизирует внутренние биологические ритмы, в долгосрочной перспективе улучшаются показатели здоровья. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
1: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон.
2: Красавцы Лав-Радио с тобой. Меня зовут Кирилл Данилов. И чтобы уменьшить боли и симптомы депрессии, существует простой способ от американских ученых. Согласно исследованию, поможет соблюдение строгого распорядка дня. Просто пропишите, в какой момент каждого дня вы испытываете боль и депрессию. Очень просто. Потом поболели. 15.30, 15.45. Боль прошла, потому что дальше по расписанию у нас только счастье, радость и выполнение рабочей задачи. Очень удобно. Составляйте себе строгий распорядок дня. Это выведет вас на легкую и простую жизнь. Элли Фарвин и Рене Миллер «Body Talk» открывает этот час, и через пару песен узнаем много нового о текстах англоязычных исполнителей в рубрике «Кириллица».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кириллица.
1: Кириллица мы разбираем с вами значение иностранных песен, и сегодня попробуем понять, о чем же поет Forest Movement и Cover Drive of Turn Up the Love, одна из классических песен. Давайте послушаем небольшой хорус, он же припев, чтобы попытаться услышать знакомые слова и понять, про что эта песня.

Много любви здесь. We are one tonight. Сегодня мы едины. And we're breathing in the same. И она говорит там air. И непонятно, что это air. То есть, и мы дышим одним воздухом. Мы едины сегодня. Дышим одним с вами воздухом. So turn up the love. Turn up. Добавьте громкости. То есть, навалите. Добавьте немножко любви. Turn up the love. We're turning up the love. Прибавляем сюда еще немножечко любви. Все о ней. Давайте послушаем куплет.

0: Пап, что? Что накричал на нас? Давайте попробуем понять. Get it poppin', hot tamale. А ну-ка давай-ка, get it poppin'. Это такое сленговое выражение. Давай-ка тряхани собой немножечко. Пусть это трясется дословно, а что это, ну понятно. Hot tamale. Вообще tamale — это местное блюдо горячее. Ну и также называют так горяченькую штучку. Dirty base, we're so body-body. То есть наши тела соприкасаются под этот грязный наваливающий бас. Too legit, we can't quit the party. Мы слишком крутые, слишком правильные, не можем прекратить тусоваться. Super freaks, no illuminati. О, мы вообще очень странные, но никто из нас не иллюминат. Знаете, иллюминаты — это такая тайная организация, и сюда ее решили приплести. So one, two, hit the booze. One, two, на раз-два, налетай на напитки. We're on YouTube. Nothing to lose. Мы на Ютубе, теперь нам вообще уже терять нечего. Видимо, телеротации мы потеряли. So let it loose, cause the sheep don't sleep. Раскрепостись, потому что овечка уже не спит. Отсылка на подсчет овец перед сном. Like pop-pop-pop-pop. И вот такой типа. И вот так он будет звучать, этот наш бас. Pop-pop-pop-pop. Песня про тусовку с огромным количеством рэп-отсылок, но по сути мы там все равно перебиваемся раз за разом на то, что нужно больше любви, громче любовь. А что мне, где, как не в эфире Love Radio, навалить побольше любви? The Forest Movement и Cover Drive, Turn Up The Love.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: One Day в эфире Love Radio. Не один день может изменить все в жизни американского мужчины, который, скорее всего, сейчас где-то летит по шоссе или ни о чем не подозревает и скоро очень сильно расстроится. Он выиграл 1 миллион рублей, но рискует остаться на миллион рублей. Миллион долларов за миллион рублей, наверное, бы и сидел спокойно, но рискует остаться без выигрыша, потому что срок действия лотерейного билета истекает 1 августа. Некий мужчина купил лотерейный билет в магазине, на заправке, как позже оказалось, в нем совпали все 5 номеров белых шаров, но розыгрыш прошел еще 2 февраля. Победитель так и не обратился за деньгами. Согласно правилам, срок, до которого можно получить выигрыш, ограничен 180 дней всего лишь можно это сделать. У мужчины остался последний шанс забрать деньги. Он может обратиться в Техасский лотерейный центр до 17.00 31 июля. И, скорее всего, либо сейчас очень быстро несется какая-то машина в Техас с другого конца Америки, либо кто-то очень беззаботно идет и такой: что ты должен был сделать ведь, да? Ну, вот была какая-то вещь, вот что-то вроде все помыл, дедлайн по работе закрыл. Или, представляете, может, ему не дали отгул по итогу. Неприятно будет, конечно. Хотя ради такого можно было и уволиться.
1: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Трип. Красав Лав Радио с тобой, мы отправляемся в наше космическое путешествие, чтобы узнать, что несет нам сегодняшний день.
1: Овны.
0: Активные действия на работе принесут быстрый результат.
1: Тельцы.
0: Найдите время для прогулки на природе.
1: Близнецы.
0: Вы легко усвоите сложную информацию и найдете ей полезное применение.
1: Раки.
0: Благоприятное время для заботы о своем здоровье.
1: Львы.
0: Любые деловые переговоры будут сегодня успешными.
1: Девы.
0: Вы получите долгожданное известие.
1: Весы.
0: Отличный день для культурного отдыха.
1: Скорпионы.
0: Ваша проницательность поможет раскрыть чужие секреты.
1: Стрельцы.
0: Удача улыбнется вам в юридических делах.
1: Козероги.
0: Финансовое чутье подскажет отличную идею для сохранения бюджета.
1: Водолеи.
0: Время ломать стереотипы.
1: Рыбы.
0: Вы почувствуете прилив сил.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: эфире Love Radio. А мы отправляемся к чуть менее позитивным новостям, в отличие от этой песни, потому что Джаред Лето наконец-то прервал свое молчание на фоне обвинений. Совсем недавно неудачная неделька случилась у Джареда. Вышел документальный фильм BBC «Джаред Лето. Темная тайна Голливуда», где его обвинили в сексуализированном насилии и неподобающем поведении со стороны звезды. Лето вышел и сказал классическую фразу: «Никогда никого не подвергал никакому насилию». Прозвучавшие утверждения являются абсолютно и категорически ложными. Разбираться во всем предстоит самим людям, потому что пока что это только обвинения, прозвучавшие в самом документальном фильме, и никуда дальше, кроме этого документального фильма, они не пошли. То есть это не официальное какое-то судебное производство. Выступили 10 женщин, отношение к Джареду, естественно, изменилось, но, с другой стороны, он уже и выпустил фильм «Морбиус», куда уже можно было быть хуже.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Доказали, что поиск активной смысла жизни на рабочем месте быстрее приводит к выгоранию. Там не нужно думать об этом, нужно думать о работе. Ощущение осмысленности, конечно же, меньше приводит к профессиональному выгоранию. Если вы приходите на работу и понимаете, зачем вы туда приходите, если вам показывают вашу ценность, то и выгорание не близко. А вот те, кто находится в стадии активного поиска смысла жизни, а зачем вообще все это происходит? Как вот каждый день я встаю, это ради чего? Вот они чаще всего и сталкиваются с эмоциональным выгоранием, истощением и испытывают апатию на работе. По словам ученых, закономерность сохранялась вне зависимости от индивидуальных особенностей участников, а значит, работа это со всеми, думаем про дедлайны, думаем про работу, думаем хоть про последний сериал. Смысл жизни оставьте на момент перед сном. Вот там вот, пожалуйста. Никакого выгорания перед сном не ощущаешь. Можно хоть полтора часа просидеть и все время продумать про смысл жизни.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-МОП». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве 10 часов утра. Love
1: News. Власти обсудят новую меру поддержки многодетных семей. В России призвали ввести предельную надбавку на товары первой необходимости. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Депутаты сегодня внесут в Госдуму проект закона о праве отдельных категорий населения на удаленку или гибкий график, если это позволяет специфика работы. Послабления будут предоставляться хотя бы один раз в неделю многодетным родителям, одиноким матерям и отцам, родителям детей-инвалидов и гражданам, которые ухаживают за инвалидами первой группы. В Госдуме призвали создать Госкомитет по контролю за потребительским рынком и ввести предельную торговую надбавку на товары первой необходимости. Согласно внесенному в Госдуму проекту закона, такая наценка не должна превышать 15% от закупки.

0: 10 миллионов рублей. Компания Apple выпустит умные очки в июне следующего года. Устройство получит экраны, камеры, сенсоры и индикатор, который будет указывать на то, что ведется съемка. Корпорация не хочет повторения скандала с очками от Google. Напомню, их запретили в нескольких штатах Америки из-за скрытой съемки. Аналитики выяснили, что длина письма в рабочей переписке напрямую связана с уровнем выгорания. Когда человек теряет энергию, его общение становится либо агрессивно коротким, либо хаотично многословным. Изменения заметны за 2-3 месяца до того, как сотрудник сам осознает проблему. Меняется и лексика. За месяц до пика выгорания количество негативных фраз увеличивается на 55%, а слова благодарности используются в 3 раза реже. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
2: Кирилл Данилов здесь. Продолжается утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Аналитики нам сказали, что длина письма в рабочей переписке напрямую связана с выгоранием. Если вы прямо сейчас едете и читаете огромное полотно, скорее всего, с сотрудником можно будет скоро попрощаться. Изменения заметны за 2-3 месяца до того, как сотрудник сам осознает проблему и меняется его лексика. Никакой благодарности не услышишь, не дождешься спасибо. 55% — это количество увеличения негативной лексики. А негативная лексика — это и дедлайны, это и, конечно же, премия для начальства. Очень негативная лексика. Ты подходишь, говоришь, можно мне, пожалуйста, больше денег? И тебе говорят в ответ, а вот не используйте такую негативную лексику. Вы что, на грани выгорания? DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko открывает этот час в эфире Love Radio.
1: Спонсор рубрики «АО Суточно».

В эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Не забывайте об этом. Ведь главный приз – это морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Нужно ловить сигнал ведущего. Он звучит не так, но как только он прозвучит, вы точно поймете, что это он. После этого дозванивайся в эфир первым и занимай свое место в финале. Мы уже 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.

Cigarette Hush Baby, Hurry Slowly в эфире Love Radio. У нас совсем скоро «Игра сердца» Мила Йовович. Я оставлю вам отрывки из кино и сериалов, где фразы про любовь немножечко добавляют любви лично в вашу жизнь, а вам нужно вспомнить, откуда, из какого фильма или сериала эта самая фраза. 8-915-300-106-6. Запишите себе этот номер совсем скоро. Будем с вами играть. Настраивайтесь.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Take on Me в эфире Love Radio. Сейчас мы готовы с вами сыграть, поэтому поднастройте ваши телефоны.
1: Сердцу мило, Йовович.
0: Та самая игра, где мы ставим вам фразы о любви из фильмов и сериалов, и вам нужно понять, из какого фильма или сериала этот фрагмент о любви. 8-915-300-106-6, открывайте ваш мессенджер Макс или другие мессенджеры и готовьтесь присылать свой ответ. Внимание, отрывок.
2: Есть только 4 важных вопроса в жизни, Дон Октавио. Что священно? Из чего состоит дух? Ради чего стоит жить? И ради чего стоит умереть? Ответ на них один. Только любовь.
0: Только любовь. Ответ на них один. Дон, какой интересный английский акцент на фоне немножко. Что же за Дон такой? И крестный отец полетел, и клон сюда прилетает, но все еще не туда. Это фильм 1995 года. Режиссера Джереми Левина о мужчине, который считает себя величайшим любовником, и о людях, которые пытаются помочь ему преодолеть его болезнь. И ничего себе, люди, которые знали правильный ответ на данный вопрос, скорее всего, дописывали полное название, потому что абсолютно верный ответ — это фильм «Дон Жуан де Марко». Вы это сделали, Анастасия, я тебя поздравляю, ты первой прислала свой ответ и, но скрыла номер, поэтому не могу сказать, какой конкретно номер у тебя, Анастасия, но это абсолютно верно, поздравляю тебя и дарим тебе набор для белоснежной улыбки от «Президент», белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую for calcium, щетки с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. И теперь это все твое. Но игра «Сердцу мило, Йовович» еще вернется.
1: Сердцу мило, Йовович.

0: И мы завершаем сегодняшний утренний эфир этой песней. Сегодня с вами разбирались, стоит ли начальнику рассказывать сплетни, если он вас попросил напрямую. Мнения разошлись, но в основном все готовы отстаивать интересы коллектива и сливать какую-то дичку начальнику, лишь бы не рассказывать ничего правдивое, чтобы потом в коллективе тебя не стали видеть по-другому. Утреннее шоу вернется завтра в 7 часов утра. Будем также продолжать вас будить. Настраивайтесь, да и тем более еще и гость к нам тоже заглянет. Вот только отболтали с Тимой Белорусских. Кстати, эту запись эфира уже можно посмотреть. И завтра еще один праздничный пятничный эфир.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
3: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: К

0: Москве 11. Всем привет. Love
1: News. В России заработает единая система учета платежных карт. Регистрация на сайтах по телефону может стать обязательной. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября начнет работать единая система учета платежных карт. В ней будут учитываться все виды пластика, который был выпущен российскими банками, включая Visa и MasterCard. Мера поможет бороться с дропперами. В то же время ограничения на предельное количество карт на одного человека начнут действовать только с 1 сентября 2027 года. Если у гражданина будет 20 карт, он не сможет получить новую ни в одном банке. В Минцифры предложили обязать иностранные сайты и приложения авторизовывать пользователей на территории нашей страны только по номеру телефона. Такие положения вошли в проект третьего пакета мер по борьбе с мошенниками. Диетологи из Америки назвали правило, которое поможет не переедать по вечерам и ночам. По словам специалистов, люди объедаются в позднее время суток, поскольку мало едят днем или хотят отвлечься от стресса. Чтобы избавиться от этой привычки, каждому приему пищи в течение дня необходимо уделять не менее 15 минут и не допускать перерыва.

0: детей, ищи информацию на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Носители русского языка эмоциональнее носителей английского. Как выяснили ученые, россияне выплескивают эмоции, не знают меры в радости и безутешны в горе, а американцы сдержаны и невозмутимы. Русские переживают эмоции телом, англичане рационально, ментально. О других интересных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
1: Ну не зря говорят, широкая русская душа, она же еще эмоциональная. Прямо сейчас мы начнем слушать музыку и поднимать твое настроение. Пусть Кэдолс, Донча на старте этого часа, дальше Медуза, Генрика Мамайл, Don't Wanna Go Home.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мари Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: Работа Glide от Naked и Portugal The Man. Здесь в эфире Love Radio в 11.20 по столичному. Шлю всем свой пламенный, яркий музыкальный привет. Меня зовут Макс Фабиан. Погнали дальше, узнаем, что нас ждет до конца этого утра.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А музыки действительно будет очень много, она будет классная, заряжающая. Сегодня четверг, потихонечку планируем ближайший уикенд, ну, естественно, вдохновляемся нашим плейлистом. До конца часа прозвучит Габриэла, это работа от Cat's Eye. Чуть раньше новинка «Зеленые глаза» от Люси Чеботиной.
2: Его зеленые глаза так меня.
0: И через несколько минут «Царица» от Анны Асти.
2: Теперь он пьяный по твоей вине, царица.
0: Слушай Love Radio и лови саундтреки настоящей любви.
3: Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Лав-радио представляет. Греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав-радио.
0: «Билеты в лето». Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
0: Телефон рекламной службы Лав-радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: стреляем по сердцам вместе с любимкой от Нилетто здесь в эфире Love Radio. Очень красиво и танцевально завершаем не только это утро по-московскому, но еще и час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и до конца этого музыкального отрезка тебя ждет еще несколько шикарных работ, саундтреков любви. Вот Арианы Гранде, одна из них, Hate That Made You Love Me. Ну и в финале трек Габриэла от Cat's Eye. И погнали вместе в новый музыкальный час.
2: Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
2: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
11: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
12: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.

Москве полдень. Всем привет. Самый распространенный способ, которым люди отдают свою силу, это думать, что у них ее нет. Наверное, все-таки стоит послушать побольше музыки, и тогда сил будет больше. Побеждаем под Боусом Magnetic прямо сейчас.

0: Есть движ в эфире Love Radio благодаря Fastboy и Топику и их треку Forget You. Не могу забыть тебя, поет парень в этом треке. Ну, любовь, она такая, бывает и зла. Хотя ладно, об этом мы не будем. Дальше двинемся, в Москве 12:19.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Любовь зла полюбишь и будешь любить до конца своей жизни. Возможно, даже и вместе слушать Love Radio будете. Поэтому продолжаем впускать чувства в свою жизнь. Дэнс-3 от Мадонны с нового альбома Confessions on the Dance Floor 2. Вторая часть до конца часа. Чуть раньше здесь Ханна, «Любовь навсегда». Как всегда, красивая музыка от Ханны. Ну и до конца этого часа вместе с нами Сергей Лазарев «Тут или там». Это Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Isle of MTV на Мальте. Кэти Перри оказалась внутри огромной надувной бутылки. По задумке зрители должны были направить надувную бутылку с Кэти Перри к гигантской трубочке, установленной у сцены, чтобы там она продолжила выступление. Однако течение фанатов было в другую сторону. Практически вынесли Кэти Перри с данного фестиваля, на что просто Кэти начала кричать: «Верните, верните меня к сцене!» Но было бы интересно, если бы они ее додрейфовали до моря, и где-то сейчас кто-то бы плыл на яхте, повернул голову, и там просто Кэти Перри: «Верните! Верните меня к сцене! Я не так планировала!»
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: плюс ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
1: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ «СКГ».
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе плюс 7 978 207 27 97.

0: Мощнейший дроп звучит здесь в эфире Love Radio. Это группа «Серебро» с легендарным суперхитом «Мало тебя». Под него, конечно, хочется утанцевать с работы как можно быстрее и оказаться где-нибудь на пляжной вечеринке вместе с этими девчонками. Да, что-то я размечтался прямо сейчас. В Москве 12:50, продолжаем работать. Всем, кто в офисах, привет. Завершаем час постепенно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но в выигрышной ситуации сейчас находятся те, кто еще не отгулял свой отпуск этим летним сезоном. Я уже все, так что остается завидовать всем нашим слушателям, кто впереди, у кого впереди самые яркие моменты. У нас до конца этого часа будут яркие треки. КДДК Heartbreaker появится, дальше Мадонна, ее Dance 3 и в финале часа Don't Click Play от Ava Max.
2: Реклама. Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали!
11: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свириновой.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
17: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
18: Делимся платежным счетом «Сбери» с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
19: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
20: Акция 50% бонусами «Сбер» «Спасибо» за покупки в категориях «Одежда и обувь» и «Книги» до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.

Москве час дня. Движемся вперед по нашему плейлисту вслед за лучшими эмоциями. Ариана Гранде подарит нам свое творчество прямо сейчас. We can be friends. Дальше Somewhere My Body Isn't Ready. Ну и я, Макс Фабиан, приветствую всех и каждого. Салют!

дуром. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура.

0: солнцу вместе с Хюгелем, Химмель Энджел и Алтранейт. Здесь в эфире Love Radio Moving to the Sun. В Москве вот прямо сейчас выглянуло солнце и разошлись тучи. Надеюсь, в твоем городе точно так же. 13.20 в Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Действительно, музыка может творить чудеса и не только солнце вызвать, но и хорошие эмоции, может быть, даже подбить какому-нибудь решению, которое ты долго не мог в своей жизни, ну, как бы, допустить себе сделать. Движемся вперед до конца этого часа. Cherry Lady, Coast to Coast, очень ждем. Чуть раньше шикарная новинка Under the Rhythm, это Адам Ламберт. И совсем скоро DJ Gosha, Jason Derulo, Melody, Mi Chico. Это Love Radio. Вместе с тобой мы в поисках лучших саундтреков любви.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав-радио».
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
1: Категория 18+.
3: Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
5: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым.
6: Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Мировая звезда Адам Ламберт здесь в эфире Love Radio Under the Rhythm, ну и, конечно, известная всей нашей планете мелодия. Мы с тобой движемся в финал часа и не забываем, что у нас с тобой есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Рассказываю, что это такое. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире, и это очень круто. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Радио ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз ТВ уже сегодня, в четверг в 16.00. Будешь кайфовать вместе с нами, категория 16+. Ну а до конца этого часа вместе с нами Бартон Running Up That Hill. И зафиналим этот отрезок работой Cheerleady от Costa Lacoste.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
12: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
13: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
14: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
15: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
16: Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Свиридовой.
16: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз ТВ и Love Radio.
4: Я люблю тебя.
15: Love Radio Chat на Муз ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

2 часа дня в Москве. Продолжаем наше движение по этому четвергу к звездам и вместе со звездами. Прямо сейчас Anotr и 54 Ultra Talk to You. Дальше Adele Running in the Deep. Ну и я, Макс Фабиан, побуду здесь с тобой еще 2 часа. Всем привет!

0: радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Здесь на волнах Love Radio среди счастливых людей. Окажемся вместе с ними немедленно. Очень подходящая работа для проекта «Билеты в лето», где именно под этот трек можешь вайбить на белоснежном лайнере по пути в Турцию. Прямо сейчас звони 8495-956-166 и выходи в финал нашего проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». Ну и, конечно же, занимай свое место в каюте. На одной из трех палуб нашего виртуального лайнера очень жду твоего звоночка. 8495-956-166.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: «Я не хочу сегодня домой ночью», поет «Медуз» Генриком Мамайл. Ну а наши слушатели, конечно же, не хотят сидеть дома и очень хотят повайбить в Турции. Соответственно, мы отправляемся с тобой в проект
1: «Билеты в лето. Турецкий вайб».
0: Вайп — это очень хорошо, особенно для тех, у кого еще не было в этом летнем сезоне отпуска. Это мы прямо сейчас узнаем у нашей слушательницы, которая дозвонилась первая, Наталья из Красноярска. Наташ, привет.
2: Привет, привет.
0: Как дела? Чем занята?
2: Все круто, я еще на работе. Рада вас слышать сегодня вечером. Прям поднимаете настроение тем, что я дозвонилась до вас наконец-то.
0: У тебя уже вечер, у нас еще день. Но был ли у тебя отпуск, расскажи мне, этим летом?
2: Вот не было, и очень хочу, чтобы случился не летом, но осенью.
0: Ага, а что-то запланировано у тебя?
2: Пока нет.
0: Я думаю, что будешь планировать в зависимости от исхода, да, нашей игрушки и финала. Отлично, для начала нам с тобой нужно попасть в этот большой финал, который состоится 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Ты знаешь прекрасно наши правила, тебе нужно забрать свободную каюту, 3 палубы, 10 кают, заходи в свободную.
2: Ох, давайте попробуем первую палубу, 7-ю каюту.
0: Первая палуба, 7-я каюта. Дай-ка я проверю, насколько здесь свободно, нет ли гостей там. Естественно, узнаем результат прямо сейчас.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Наташа, welcome. Я тебя приглашаю в большой финал 14 августа. Ты вместе с остальными участниками поборешься за круиз на белоснежном лайнере в Турцию. Как у тебя вообще, в принципе, с удачей, с интуицией? Настраивается она на твой лад?
2: Говорят, что я счастливый человек, и мне очень часто везет. Надеюсь, и в этот раз тоже.
0: Пусть так оно и произойдет. Буду немножечко болеть за тебя. Ну и, конечно же, спасибо, что с нами. Желаю тебе крутого четверга. Расскажи там своим друзьям, любимым, что вышло в большой финал. Пусть они тоже звонят. А то, может быть. Вот. И, естественно, хорошей тебе музыки, окей?
2: Окей, спасибо большое.
0: Спасибо тебе. Прямо сейчас Tempo City, Self Aware, звонки Асия летит тоже будут.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Isle of MTV на Мальте. Кэти Перри оказалась внутри огромной надувной бутылки. По задумке зрители должны были направить надувную бутылку с Кэти Перри к гигантской трубочке, установленной у сцены, чтобы там она продолжила выступление. Однако течение фанатов было в другую сторону. Практически вынесли Кэти Перри с данного фестиваля, на что просто Кэти начала кричать: «Верните, верните меня к сцене!» Ну, было бы интересно, если бы они ее додрейфовали до моря, и где-то сейчас кто-то бы плыл на яхте, повернул голову, и там просто Кэти Перри: «Верните! Верните меня к сцене! Я не так планировала!»
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Ностальгия. У каждого она своя. Вот, например, Пинал слышит и, может быть, даже видит ее именно так, как сейчас звучит их одноименная работа. Здесь на волнах Love Radio в Москве 14.51. Завершаем час постепенно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Делаем это не менее динамично и, конечно же, с любовью. Мод мурашками будет через пару минут. Перед ними Forest Moment, Justin Bieber, Live My Life. Ну и в финале час шикарная афрохаус тема Let Me Be от The Second Voice.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Серьезная такая атмосфера в этой работе. Mafia Style называется трек от Trap Mafia House. Здесь в эфире Love Radio разные настроения, разный вайб, конечно же, такой тоже бывает. Ну, кстати говоря, это очень хитовая работа. 15.18 в Москве, движемся к новым саундтрекам любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А такие в этом часе абсолютно точно будут. Оставайся с нами и узнай, что в конце часа Happy End — это суперхит в исполнении Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Чуть раньше с нами Marshmello, Jonas Brothers, Slow Motion. Ну и совсем скоро мы в унисон по трек «Пам-пам» от Димитрия Вегаса, Дэвид Гетта и Ларин. Это Love Radio, саундтреки твоей любви здесь навсегда.
2: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: и не менее популярный музыкальный продюсер Бьор. Здесь в эфире Love Radio с танцем живота или же Belly Dancer. Танцуем в ритме этого прекрасного танца, но и движемся в завершении часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, кстати говоря, до конца этого музыкального отрезка танцев будет много, и они будут разные, разножанровые. Аарон Смит и Лавли с треком Dancing в ремиксе Крона через пару минут появятся. Также будем двигаться под Happy End от Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Ну и в финале будет чудо от Нюши. Я же, Макс Фабиан, оставляю тебя один на один с этими крутыми треками. Дальше здесь Дима Вебер. Ну и я вернусь к тебе сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio» уже завтра. Всем пока.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.

0: Москве 4 часа дня. Love
1: News. Маркетплейсы манипулируют покупателями. В России могут появиться патриотичные чизкейки. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Маркетплейсы анализируют каждое действие покупателя и манипулируют его выбором, пишет газета.ру. Все дело в алгоритме, который прогнозирует вероятность клика, покупки, возврата, а также учитывает сроки доставки, репутацию продавца и стабильность поставок. По словам экспертов, большинство приобретений совершаются среди первых результатов поиска, так как пользователь убежден, что видят лучшие предложения. А площадка при этом стремится показать товар, выгодный для продажи. Аферисты все чаще втягивают подростков в преступления через игры и мессенджеры. Как уточняет Москва-24, мошенники сначала входят в доверие и дают простое задание, а после убеждают школьника, что он нарушил закон, и заставляют выполнить новые требования. Эксперты отмечают, что детям сложнее распознать манипуляцию и критически оценить слова взрослого. По этой причине главная защита от таких схем – доверительные отношения в семье и заранее установленные правила общения в интернете. Джаред Лето опроверг обвинения в харассменте, назвав их категорически ложными. Напомню, ранее вышло расследование BBC, в котором несколько женщин рассказали о сексуализированном насилии со стороны певца. Четверо утверждают, что на тот момент были подростками. В эфире Love Radio стартовал финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции «Лови» на нашем сайте. 18+. В России хотят сделать чизкейки патриотичнее. Депутаты предложили заменить название десерта на отечественное «буденовец», а внешне он должен напоминать всадника на коне. Это были новости Love Radio.
0: Ты, конечно, можешь тратить свой прайм впустую, но если учесть тот факт, что по всему миру запрещают зоопарки, куда ты денешь своего внутреннего тигра? С тобой Дима Вебер, это Love Radio, Кэлвин Харрис и Элли Голдин на старте. Outside. Поехали!

0: Если бы логопедам была нужна артистка, которая возглавит их ассоциацию, российским представителем, конечно, была бы Мари Краймбрери, а за англоязычную аудиторию предлагаю назначить ее, Сабрину Карпентер, с треком Tears, только что в продолжении часа на волнах Love Radio. Видимо, речь идет о слезах тех, кто с трудом выговаривает букву R.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее имена и треки тех артистов, которых я выговариваю очень легко. Ближе к концу часа. Звонки и Ханна. Я не я.
2: Ты знаешь, для тебя я не я, как страшна и боса.
0: Немногим ранее моя Мишель на малиновой луне.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: А после рекламы Али Фарбен, Ренни Миллер, Бодитек. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: знаю, почему Софи Эликс Бэкстер до сих пор считают британской артисткой. Вы только послушайте. В этой песне она дала такой мощный отпор своему вечно ноющему парню, что с таким характером ей, скорее всего, и горячие избы, и медные трубы нипочем. Так что welcome to the Russia from the bottom of my heart.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а после рекламы треки, написанные людьми с разными паспортами, но одинаково круто попавшие в наше настроение. Вскоре услышим Hugo, Lemel Angel, Ultra, Nate Moving to the Sun, завершит час Black Eyed Peas, работа Rock My Body.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
10: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.

0: столице 5 часов вечера. Love
1: News. В России не запретят Телеграм. Проведенное в интернете время влияет на уровень стресса. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Телеграм не станет автоматически запрещенным или экстремистским сервисом. Ограничения коснутся личных финансов и имущества его основателя. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источник в Госдуме. Также отмечается, что покупка Телеграм премиум и подарков в мессенджере не считается финансированием противоправных действий. Ранее Росфинмониторинг внес сооснователя платформы Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов. Все его счета в России будут арестованы. Россиян предупредили о массовых лесных пожарах в Турции. Как выяснила РИА Новости, огонь бушует более чем в 10 провинциях, включая Анталию и Муглу. При этом отмечается, что возгорания не угрожают курортным зонам и отелям, где отдыхают туристы. Депутаты предложили предоставлять школьникам льготу на транспорт круглый год. В Госдуме подчеркнули, что некоторые тарифы распространяются только на учебный период. В таком случае летом различные поездки учащихся становятся дороже для семьи, что особенно ощутимо в городах с большими расстояниями между жилыми районами. Долгое сидение в интернете усиливает стресс. Немецкие ученые выяснили, что чем сильнее проявляется проблемное использование соцсетей, тем выше уровень тревожности и хуже настроение. Интересно, что исправить самочувствие человек пытается, уходя от повседневных забот в онлайн-режим. Главной опасностью в таких случаях называют неспособность противостоять мимолетному желанию зайти в ленту ненадолго. Москвич дважды за полгода крупно выиграл в лотерею. Сначала жителю столицы улыбнулась удача в виде 700 тысяч рублей, а буквально полгода спустя он стал обладателем суперприза на сумму 24 миллиона. На что потратить деньги победитель пока не решил. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну что, хорошо начали, хорошо сидим. Здравствуйте, товарищ Юлия Белякова.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые миллионы. Мы готовы начинать это вечернее шоу «Жизнь».
3: И я не буду тебя поддерживать сегодня. Прекрасно.
0: Друзья, с вами Дим Вебер, Юлия Белякова. И сегодня мы официально разрешаем себе не краснеть, потому что ложь во благо – это не грех, это высший пилотаж дипломатии и заботы о ближнем. Так что, Юль, отлично выглядишь сегодня.
3: А мне так нравится с тобой работать.
0: Это жестко было. И вот теперь гадай, да, что из этого правда? Ну ты правда классно выглядишь.
3: А я не верю в ложь во благо, если честно.
0: Ну что ж, давай тогда спросим.
3: Я говорю только правду.
0: У наших слушателей, что они думают по этому поводу? Друзья, как часто вы лжете в отношениях? В личных? Не личных, дружеских, семейных, родительски-детских и вообще, как вы считаете, есть ли на этой планете ситуации, когда можно немножечко приврать, приукрасить ситуацию, чтобы, ну, спасти ближнего?
3: Ну, тут, извините, здесь вот сразу нужно разграничивать, да?
0: Давайте одно разграничивать. Несите разграничиватель.
3: Приукрасить ситуацию, а другое так. Дело солгать, ну, извините.
0: Ну, давай, как бы априори примем тот факт, что врать... нехорошо. Но если эта ложь действительно поможет другу почувствовать себя как-то приятнее, комфортнее, не расстроенно...
3: Так ты сам себе противоречишь тогда.
0: Но это уже не ложь. Это хорошее, доброе дело. Ну вот я не знаю. Когда ты каре подстрижешь и спросишь, Дим, как мне? А я тебе скажу, Юль, ну знаешь... Очень смело. Такие графичные линии.
3: Непривычно, непривычно.
0: Экстравагантный, смелый ход. Но вот скажи, это вранье или это поддержка ближнего?
3: Я не знаю, в зависимости от того, какая степень у нас с тобой отношений.
0: Все зависит от того, насколько ужасно каре, во-первых.
3: Ну, как да. бы нет. Mm-hmm. Просто, понимаешь, может, я у тебя вообще не спрашивала, как тебе мое каре, и мне, собственно, не сильно
0: что
3: это интересно.
0: Что ты за человек такой? Каре подстригла, а спрашивать не хочешь? Друзья, 915-300-106-6, номер наших социальных сетей, вы знаете, что делать. Давайте сначала проведем коротенький опрос и узнаем, ок ложь во благо или не ок. Правильно? Mm-hmm. Правильно. Ну все, это «Жизнь прекрасна». Дим Вебер, Юлия Белякова.
2: Жизнь прекрасна.

0: Колонка редактора.
1: Знаете, друзья, когда звучит фраза «каждого Иуды настигнет его карма», у меня немножечко такой легкий холодок по спине пробегает, а особенно, когда мы в вечернем шоу «Жизнь прекрасна» разговариваем о вранье в дружбе. Пришел адвокат дьявола, Ольга.
2: Ничего себе, так меня еще никто не называл.
1: Ну что, почему-то мне кажется, что ты будешь отстаивать возможность немножечко так приукрасить действительность.
2: Давай напомни тему, чтобы я вошла.
1: Смотри, сегодня мы разговариваем о том, есть ли понятие ложь во спасение, ложь во благо в отношениях дружеских, любовных, семейных, или все-таки правда есть правда, а черное —
2: конечно,
1: это
2: есть.
1: Черное.
2: Я просто ждала, когда закончишь свой ответ. Конечно, она есть. Ну а как, например, вот подруга купила некрасивое платье.
1: Так.
2: Но чтобы ее спасти, вот я вот не хочу обижать ее вкус, да, вот что вот не очень как-то она смотрится. Я ей могу... А я сама сейчас запуталась, подожди, я ей могу...
1: Подождите, определитесь с позицией.
2: Нет, неправильно, подожди. А как тогда?
1: А что, не врать? Ну тогда не врать?
2: Да, не врать.
1: Все,
2: нет,
1: не врать.
2: Значит, надо сказать прямо.
1: Смотри, а если ты узнала, что твои подруги изменяют...
2: Не-не, я скажу точно сразу правду. Ну, скажу, что вот, давай объясняться, давай смотри. Я увидела вот это. Давай, уходи от него. Я вообще всегда в лоб говорю, на самом деле. Если что-то вижу, что происходит не то.
1: А если ей изменяют, и она еще и платье некрасивое купила?
2: Ну да, насчет платья я совру.
1: Смотри, сложный день у человека.
2: А, нет, ну так, блин, да.
1: И тут
2: тогда...
1: ты еще за своей правдой.
2: Тогда, ну пусть человек порадуется покупке. Потом я ей просто скажу, ну чек сохрани.
1: Если платье и ничего, ты, да, тебе изменяют.
2: Ну ты чек сохрани, а да, ну тебе изменяют немножечко. Ну нет, ну, конечно, есть все-таки ложь во благо, просто вот сейчас не могу привести. Ну, наверное, мне мама брала. Я думаю так.
1: Когда? Когда говорила, что алгебра необходима?
2: Ну, я думаю, что наврала, что там, что ты не поправилась, все хорошо.
1: Слушай, ну это святое.
2: Ну это когда-то было. Она потом даже сама признавалась, говорила, что, ой, ну ладно, там полгода, типа, ты была вот не очень.
1: Оль, тебе спасибо.
0: Колонка редактора. В эфире Love Radio.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.
1: Напомню, что сегодня тема нашего вечера – ложь во благо. Как вы думаете, можно ли немножечко приукрасить действительность? Или правда, она всегда одного цвета? Белого, разумеется. Леонид пишет: «Дим, привет, здрасте. Всем жесточайший ред флаг насчет вранья в отношениях». А вот Юрий пишет, что всегда, конечно, лучше говорить правду, но иногда и можно приврать. Друзья, столько мнений, столько людей. Ждем ваших сообщений в нашей социальной сети 915-300-106-6. Обсудим после рекламы.
0: Жизнь прекрасна.
2: Жизнь прекрасна.
0: В эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Жизнь прекрасна, когда ты не стесняешься своих чувств. Я хочу напомнить, что признаваться в любви на всю страну – это просто. Для этого есть Love Radio чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самое трогательное озвучу прямо сейчас. Ольга Давыдова пишет: «Ромочка, люблю тебя, твоя Лёля». Далее от Алены Шевченко: «Вова, я тебя люблю очень сильно, ты навсегда в моем сердце. Скучаю по тебе безумно, твоя Алена». Витя Герасимов пишет: «Привет, моя любовь, Галочка. Ты мое солнышко, ты мое все. Я тебя люблю». Оля Павличук прислала сообщение, а я спешу его зачитать. «Артем, сынок, я тебя очень сильно люблю. Иди помой посуду. Твоя мама Оля». От Машули 2312: «Евгешка, действуй. Настя любит тебя, ты не отвечаешь взаимностью». Евгеша, ну извините, ну а... Собственно, а мы уже что? А мы уже где? А мы почему сидим? Там вот женщина скучает, так понимаете ли, не чувствует вашей любви? Вперед! Действуйте, Love Radio вас поддержит. Александр Клубов прислал сообщение: «Светочка, моя любимая, люблю тебя больше всех на свете, будь со мной навсегда». Так сказать, forever. Это я уже от себя добавил. Извините, Александр, не лезу в ваши отношения. Оставляйте свои сообщения в проекте Love Radio Chat на Муз-ТВ. В следующий раз они прозвучат в эфире Love Radio в среду. Возрастное ограничение 16+. Это Love Radio, это Дим Вевер и вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
0: Жизнь прекрасна.
2: Жизнь прекрасна.
0: В эфире Love Radio.
3: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Это Шакира и Burna Boy, Дай-дай, а мы продолжаем.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Love Radio в ваших приемниках, в этих приемниках тоже я, представляете. Дим Вебер сегодня с вами, это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Обсуждаем тему «Есть ли благо в лжи?» Есть ли ложь во благе? Вот так вот, друзья, понимаете, инь и янь всегда должны сочетаться, и мы пытаемся этот консенсус сегодня как-то обрести. Пишет Алена: вчера соврала подруге, что не могу пойти с ней на выставку авангардного искусства из-за мигрени. А сама в это время лежала на диване и смотрела сериал «Под чипсы». Так, Ален, ну, мне кажется, тут можно выдохнуть вообще и не... Какой вины за своими плечами, да, я бы сказал, больше крыльями не чувствовать. Ваше лежание на диване с чипсами, понимаете, это живой перформанс. Так сказать, крик одиночества в эпоху фастфуда. А вообще сериал «По чипсы», Аленочка, это святое. Тут любая ложь автоматически становится благом. Далее от Максима. Начальник спросил, готов ли годовой отчет. Максим уверенно ответил: финальные штрихи, шеф полирует цифры. На самом деле я даже файл не открывал, спасаю его нервную систему перед выходными. Максим, ну, во-первых, давайте рассмотрим эту ситуацию вот с такой стороны. Вы, конечно, сотрудник года. Вы просто ангел-хранитель вашего босса, поэтому никакой вины чувствовать не надо. Ну, а во-вторых, помните, что если цифры не сойдутся, всегда можно сказать, что это был творческий взгляд, так сказать, на бухгалтерию. Авангард сейчас, сами знаете, в моде. Если не верите, спросите Алену из предыдущего сообщения.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Это Акмаль и «Любовная» в рамках вечернего шоу «Жизнь прекрасна».
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: К нам пришла Юля Белякова и принесла вот такущую историю.
2: Да ты... У меня нет истории. Вот я тебе могу рассказать, что в мире случилось. Да. У меня будет законное время через, значит, 11 минут.
0: Так. Да. А что в твоей жизни тогда, расскажи, случилось, пока тебе не было?
2: Ну, я вот этот час обдумывала, хорошо я выгляжу или все-таки не очень. Можно тебе доверять? Или все-таки ты знаешь, ты мне врешь?
0: А я 40 минут тут стою, мучаюсь, не могу понять, правда тебе нравится со мной работать или нет. Вот видишь...
2: Что мы наделали?
0: Что мы наделали? Конфликт, так сказать, интересов разрастается на почве... Вечернего шоу.
2: Так, ладно, расскажи, ты как сам-то считаешь, в итоге ложь во благо существует?
0: Ой, слушай, так неоднозначно все.
2: Да ты сам тему придумываешь, в смысле?
0: Ну как сам? Ну как придумываешь?
2: Все из жизни берешь.
0: Все из жизни, все из жизни. Ну, конечно, я считаю, что в принципе ложь не гуд. Минус вайб, мы это не поддерживаем. Мы против такого. Но, наверное, существуют ситуации, в которых чувство другого человека важнее и ценнее, чем какая-то прямолинейная правда.
2: Угу. Да? То есть вот если, допустим...
0: Все-таки отлично выглядишь, Юль.
2: Вопрос нет.
0: Да шучу я, шучу. Но давай подумаем, как, в каких ситуациях действительно лучше соврать.
2: Ну вот представляешь, значит, мужчине его дама сердца приготовила первый ужин.
0: Первый ужин.
2: Понимаешь, это не важно. Ну. Просто там фантастически аппетитный борщ, который он пробует, а на вкус он как нафталин.
0: Так.
2: Не знаю.
0: Так, нафталин? Каков нафталин на вкус?
2: Неважно. Гуталин. Ну, неважно.
0: Там невкусно.
2: Еще какие-нибудь синонимы и рифмы. Вот что делать?
0: Ну что делать?
2: Женщина ему очень нравится.
0: Я тебе скажу, что нужно делать. Во-первых, мужчина камикадзе, знаешь, а это уже жертва ради своей дорогой. Потом он говорит: ты знаешь, дорогая, твое блюдо оказалось настолько вкусно, что я боюсь к нему привыкнуть. Не балуй меня так часто.
2: Ложь.
0: Давай в следующий раз мы с тобой закажем пиццу, а свои кулинарные способности, ну давай, ты будешь реализовать в ресторане, который я для тебя открою.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 1-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 1-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
12: Акведы.
13: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
13: Готовы.
15: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.
18: Телеканал «Пятница» представляет.
19: Я наследник рэпера Гуфа.
20: Младшая сестра Мии Бойко.
21: Я сын Алены Свириной.
18: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
22: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
23: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ.
2: Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
12: Жизнь прекрасна, когда с удовольствием идешь на работу и с радостью возвращаешься домой.

0: столице 6 часов вечера. Love
1: News. Запрет на экспорт бензина продлили. Назван лучший способ похудеть летом. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Правительство продлило запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Он будет действовать до 31 января 2027 года. Как сообщили в Кабмине, решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке. Мошенники с началом лета стали чаще обманывать туристов при бронировании отдыха в Турции. Так, аферисты создают фальшивые сайты, страницы отелей и привлекают клиентов ценами значительно ниже рыночных, а также сообщениями вроде «остались последние два номера» или «акция действует только сегодня». После перевода денег выясняется, что бронь не была оформлена, либо такой гостиницы не существует. Мессенджер Макс интегрировали в приемную кампанию вузы. Как уточняет ТАСС, студенты при зачислении получат уведомления от госуслуг со ссылками на официальный учебный чат университетов на платформе. Суд возобновил процесс по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной, обвиняемой в совершении незаконных валютных операций, связанных с фитнес-марафонами, передает ТАСС. Дело интернет-звезды будут рассматривать с самого начала. Ранее процесс Лерчик был приостановлен из-за ее онкологического заболевания. Велосипед назван лучшим тренажером для похудения в летний период. Количество сжигаемой энергии зависит от веса, скорости, рельефа и продолжительности поездки. В среднем за час спокойной прогулки расходуется 300-400 килокалорий. При активной езде до 900 килокалорий в час. Помимо этого, регулярное катание укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает выносливость, улучшает координацию и баланс, а еще снижает уровень стресса, стимулирует настроение и качество сна. Еще больше интересных новостей и другой актуальной информации ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну, как говорится, не дать, не взять. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается. Юль Белякова, не отходя от кассы, остается в студии, а я...
1: Ты ждешь, здесь, когда знаешь... я тебя представлю, что ли? Дима Вейбер тут напротив меня.
0: А я здесь, да, вот напротив вас, друзья, ваши сообщения приходят, и это нас, несомненно, радует. Некоторые из них ошеломляют своим вдохновляющим эффектом. Давайте обсудим некоторые из них. Пишет нам Ольга. Муж подарил на годовщину духи, которые пахнут освежителем воздуха. Ой. Альпийский луг. Я брызгаюсь ими каждый день и говорю, что чувствую себя королевой. Но кошка начала меня избегать.
1: Ну классика.
0: Слушай, ну а что плохо? Во-первых, извините, excuse me, как бы apologize, так сказать.
1: Too late. Короче, знаешь что, прости, я тебя перебью.
0: Давай.
1: Ну вот смотри, с другой стороны посмотреть на эту ситуацию, извините за тавтологию.
0: А
1: можно же
0: быть,
1: аккуратно сказать своему супругу, что, ну, аромат не самый удачный. Вот конкретно мне... Ольге, собственно. Да, ну. Это не очень подходит. И в следующий раз, возможно, подарок придется нам по вкусу, потому что человек такой, да, это не понравилось, нужно подумать о другом.
0: Я тебе скажу, это попахивает уже каким-то абьюзом и газлайтингом в сторону мужчин, которые дарят духи, видите ли, не того аромата вам.
1: А при чем тут газлайтинг?
0: Во-первых, надо сказать, ну, спасибо. Спасибо, что, во-первых, духи подарила. Во-вторых,
1: так
0: что вообще что-то...
1: Так это никто не отменяет. Ну, естественно, я уверена, Ольга 1000 раз поблагодарила. Мало того, она еще так и носит на себе этот аромат.
0: Ну, знаешь, тут проблема в другом. Вот корень кроется в том, что кошка теперь к женщине не подходит. Вот с этого ракурса я бы обсудил этот вопрос. Потому что, ну, знаете, обида этого нежного животного, которому ты всю душу даришь.
1: Вот, видишь,
0: она же непереносима.
1: Какие риски, какие последствия. Всего-то нужно было сказать спасибо большое за внимание, мне очень приятно, но...
0: Но... Ну, Оль, короче, знаете что? Идете в ванну, случайным образом роняете на кафель флакончик этих духов, он разбивается, мужу говорите, что это был лучший подарок в вашей жизни.
1: А потом узнаете стоимость этого флакона.
0: Ну, а в-третьих, знаете, во-первых, в ванне будет всегда приятно пахнуть, и кошка вам спасибо скажет.
2: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Love Radio.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается. Тут Дим Вебер, Юля Белякова. Ну, так сказать, назовем друг друга соведущими.
2: Благодарю.
1: Знаешь, ласковое слово на икошке приятно, особенно той из сообщения выше, которая теперь, видимо, ходит, нюхает этот олимпийский воздух в своей ванной. Друзья, тема сегодняшнего вечера – есть ли
2: ложь во благо.
1: Или благо во лжи. Пытаемся найти точку соприкосновения и предлагаю зачитать следующее сообщение и сразу обсудим. Светлана пишет: свекровь связала мне к зиме свитер ядовито-салатового цвета с огромным улыбающимся пингвином на животе. Я сказала, что это люксовый оверсайз в стиле Гуччи, и я берегу его только для особых случаев. Но скоро Новый год, и она едет к нам в гости. Что делать?
2: Тут все очень сильно зависит от отношения со свекровью, мне кажется.
1: Да, ну, во-первых, уникальный случай вам выпадает в жизни, и судьба его преподносит испортить отношения со свекровью.
2: Я думала, испортить свитер, но случайно вино на него пролить или что-то другое красище.
1: Ну, тоже послушай, возможность. Когда ты не хочешь очевидно идти на конфликт, ты вот так вот в адрес другого человека делаешь маленькие пакости посредством показывания своего отношения к его подаркам.
2: Нет, это не показывать отношения, это судьба злодейка, это просто случайность.
1: Там
2: зацепилась
1: так
2: за крючок и весь этот...
1: Слушай, ты еще хитрее. Я как бы про очевидные вещи, а ты заходишь вон с какой стороны.
2: Ну да. А еще его можно постирать на 30, наоборот, на какой-нибудь...
1: На 90?
2: Да-да-да, на высоком градусе, он сядет и будет для кошечки. Вообще всем приятно.
1: А если кошечки нет, то мы отправляем свитер Светлане. Ну или в конце концов, кошку можно завести, знаете?
2: Ну да, плюс повод.
1: Вот. Ну, а что еще сказать?
2: Вот тут, знаешь, тоже грань, да? Вот если мужу еще можно хотя бы как-то сказать, а как сказать свекрови или теще о том, что подарок, ну, не очень?
1: Ну, действительно, я тебя поддерживаю. Лучше этого не делать, потому что это чревато последствиями, потому что все-таки свекровь — это мать твоего мужа, а эти женщины имеют большую власть в семьях.
2: А ложь — это грех.
1: Ну, давай, знаешь, на эту тему поговорим чуть позже. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире.

0: звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Жизнь прекрасна, когда есть возможность включить вечером по дороге с работы, в своей машине, в своих наушниках, в своих колонках. Выбирайте любое отверстие, откуда может исходить звук. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Это Love Radio, с вами Дим Вебер. Сегодня мы с вами пытаемся найти истину во лжи. И есть ли благо в этом слове, заканчивается на «ло»? Ж. Начинается на ло. Ну, вы поняли. Друзья, не хочется вас обманывать. Рад читать ваши сообщения и видеть такую активность в нашем чате. Но я чувствую, что не все еще поделились своим мнением, а оно для нас очень важно. 915-300-106-6. Отправляйте свои сообщения в наши мессенджеры и делитесь. Делитесь, пожалуйста, мнением. Стоит ли врать ради того, чтобы спасти чью-то судьбу, ради того, чтобы спасти чье-то настроение и... не обидеть человека словом, делом, мыслью. Переходим к сообщению, пишет Лена. Сыну 7 лет, принес из школы двойку за поведение. Дергал девочку за косички. Я спрятала дневник от папы и сказала, что сына похвалила сегодня за активное участие в общественной жизни класса. Папа горд, сын пообещал больше так не делать. Я плохая мать, спрашивает Елена. Лен, ну вы не то, что неплохая мать. Вы лучший кризис-менеджер этой семьи. Я вот так бы вас назвал. Ну, подождите. Во-первых, давайте разберемся. Сын действительно проявил активность. Проявил. Взаимодействие с противоположным полом было? Было.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире «Лав Радио».
1: Жизнь прекрасна, конечно же, хотелось бы сказать, без вранья, без лжи, без обмана, но ведь иногда это может пойти на пользу и спасти, чью-то расшатанную без того, без нашего мнения и правды, без нашей нервной системы. Так что давайте, друзья, высказывайте свое мнение на этот счет, прав я или нет, хочется слышать больше ваших мнений, отправляйте их по нашему телефону. Неизменным, разумеется, 915-300-106-6, телефон наших мессенджеров. С вами Дивебер, это Лав Радио. И вот что нам пишет Николай. Жена вчера первый раз заехала во двор на моей машине. Ну, начало уже много обнадеживающе. И снесла боковое зеркало, а мусорный бак. Рыдала сама взахлеб. Я обнял ее и сказал: ерунда, любимая, это зеркало давно шаталось, и я хотел его поменять. Ты просто ускорила процесс. На самом деле зеркало было абсолютно новое. Внутри меня рыдал мой маленький еврей, пишет нам Николай. Коль, ну, во-первых, вы действительно святой. Вы не просто святой, вы, наверное, я не знаю, если мужчина года существует такая премия, вот вы прям очевидный и первый в рядах стоящий претендент на получение этой премии. Ваш внутренний еврей, я думаю, конечно, сейчас на успокоительных сидит каких-то там. Но самое главное, что вы успокоили нервную систему жены. Вот что... во всей этой ситуации действительно важно и ценно. Вы просто представьте, Коль, а сколько вы на самом деле сэкономили? Да фиг с ним, с этим зеркалом. Если бы вы накричали, наругались на жену, это же потом психолога оплачивать, психотерапевта, лекарства всякие, поезды на Мальдивы с подружками, чтобы восстановиться как-то после этого стресса. А тут, ну что, ваш внутренний еврей пострадал за то, какая спокойная атмосфера в семье.
2: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире «Лав Радио».
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается. И буквально, так сказать, с финальным гонгом судьи, воображаемого в моем, конечно, потустороннем мире, к нам в студию врывается Юля Белякова. Здравствуйте, Юля.
2: У тебя сейчас была такая дикторская подача.
1: Да.
2: Ну что включилось у нас здесь?
1: Все включилось. Все включилось, пока вы бежали, все включалось. Вы перебежали, все включилось.
2: Так, очень хорошо.
1: Значит, рассказываю. Слушай, пишет Паша, мы должны с тобой это обсудить.
2: Так.
1: Девушка позвала на ужин со своими родителями, профессорами филологии. Чтобы зайти за своего, я 3 дня учил цитаты Бродского и Ницше. На ужине выдал тираду о кризисе экзистенционализма. Теперь тесть растрогался и зовет в гости обсуждать его кандидатскую работу по философии.
2: Боже, у меня была такая ситуация. Аналогично. Я очень сильно хотела впечатлить молодого человека, а у него были нишевые хобби. Правда, тогда так не говорили.
1: Нишевые хобби,
2: вот,
1: это уже
2: и
1: хорошо.
2: Я, в общем, готовилась несколько недель. Встреча прошла потрясающе. Вот. А, ну, потом он вроде бы хотел развития каких-то отношений. А я поняла, что я его не увезу. Типа, вот эти нишевые хобби очень нишевые. Мне очень не понравилось.
1: Ну, а что за хобби? Мне уже интересно, что это за ниша такая?
2: Нет, он тоже увлекался философией, знаешь, нейролингвистикой. Вот это все очень интересно, ну, когда точечно, а когда постоянно. Поэтому я кое-где нашего слушателя понимаю.
1: Слушай, ну хотя бы это были не такие какие-то увлечения, к чему действительно пришлось бы готовиться физически.
2: Это еще стрессово очень. Прикинь, мало того, что ты идешь вот на оценку к родителям своей возлюбленной, так еще и тебя оценивают интеллектуально, а потом приглашают еще на одну оценку, при этом верят в тебя очень сильно. Боже, я так сопереживаю.
1: Что будем с этим делать тогда? Тогда давайте тут скажем стоп, скажем нет, скажем отрицаем, скажем не надо.
2: Как? Не родителям любимого человека, как ты скажешь нет?
1: Ну, потому что тебе жить потом с этой ложью и мириться. А против себя ты не пойдешь.
2: Нужно себя перепрограммировать, чтобы полюбить их увлечение.
1: Секундочку.
2: Это какое-то самонасилие.
1: Не-не-не-не-не. Так, все, короче. Возвращайся к парню, который занимается нейролингвистикой. Что-то ты мне похож. Начинаешь продавать. Нет, я не покупаю.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Так, Юля, мне срочно нужно твое мнение как гипотетической матери. Слушай, пишет нам Мария, да-да. У сына есть поющая пластмассовая утка, которая дико орет. На 10-й день у меня начался нервный тик. Я вынула батарейку и сказала сыну, что уточка заболела, у нее пропал голос, ей нужен строгий постельный режим.
2: Ну, оправданно, но я из категории друзей, которые дарят детям их друзей, вот эти, знаешь, инструменты музыкальные, последний раз,
1: это
2: приятельница, да, принесла барабан.
1: Ну.
2: И мне так нравится наблюдать ее выражение лица в кружочках, которые она мне записывает. Там отчаяние.
1: Ну ты, я понял, ты уже недобрый человек, в конце концов.
2: Я только что одобрила ложь, хотя я стою на том, что не существует лжи во благо.
1: А еще что, не существует плохих подарков. Да, это тема нашего следующего вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Юлия Белякова, встречайте.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
3: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
0: Жизнь прекрасна, когда на ужин тебя ждет любимое блюдо.
12: Жизнь прекрасна. Вечернее шоу в эфире Love Radio.

0: Москве 7 часов вечера. Love
1: News. Власти проработают меры поддержки пострадавшим от атак бизнесменам. В Италии нашли фейковую достопримечательность. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Кабмине поручили ведомствам проработать меры поддержки предпринимателям, пострадавшим из-за атак дронов на логистические комплексы Wildberries. В правительстве уточнили, что первоначально необходимо обеспечить бесперебойное снабжение товаров, а также помочь поставщикам и производителям. В Москве подвели итоги основного этапа приемной кампании в колледже. Как сообщила Анастасия Ракова, все желающие столичные выпускники зачислены на бюджетные места по выбранным специальностям. Так, в этом году поступило более 41 тысячи девятиклассников. На первом месте по предпочтениям абитуриентов оказалась креативная сфера, далее IT. Также в топе промышленности строительства традиционно высокий спрос на сферы транспорта и медицины. Приемная кампания продлится до 15 августа.
2: Приемная кампания продолжается, поэтому если кто-то из Москвы, ребят, окончивших 9 класс в этом году, пожелает в течение лета поступить в колледж, для него обязательно будет гарантировано бюджетное место. Что касается поступления школьников из других регионов, то конкурс на выделенные бюджетные места достаточно высокий.
1: Бен Аффлек выиграл $1 миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером». Подробности на сайте lofradio.ru в разделе «Горячие новости». Итальянец 10 лет водил туристов к фальшивым древнеримским руинам. Мужчина выдавал самодельный амфитеатр за памятник и продавал экскурсии по 40 евро за билет. Он построил сооружение и придумал красивую легенду, что там когда-то бывали Юлий Цезарь и Клеопатра. История оказалась настолько убедительной, что достопримечательность даже попала в туристические путеводители. Все закончилось, когда на место приехали археологи с полицией. Суд признал энтузиаста виновным в мошенничестве.
3: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
4: Я мы должны признаю обсудить. Тебя виновной в мошенничестве с буквами.
5: Реально, слушай, есть какие-то сложности с этим?
4: Ну, знаешь, я вот сегодня эту ситуацию уже комментировал. Но что поделать?
5: Какую именно?
4: Когда в плейлисте существуют и в жизни артисты по имени Мари Краймбрери, Сабрина Карпентер,
5: мы давай просто... будем честны, мы... это хотя бы будет убедительно. А слово «мошенничество» вот меня смутило почему. А чтобы вы знали, между прочим, суд еще и приговорил к 2,5 годам колонии.
4: Ну зачем мы концентрируемся на плохом, да?
5: А что, я зря печатала эти буквы, извините.
4: Бен Аффлек выиграл миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером». Вот это повод порадоваться за человека, правильно? Правильно.
5: Да, это да? Повод порадоваться. Конечно. То есть когда богатый человек выигрывает деньги,
4: так.
5: Мы радуемся.
4: Конечно. Потому что миллиарды в этом мире множатся. Ну, хотя бы один, да. Один человек в этот день становится чуточку счастливее.
5: Хотя бы один бы мне. И мы бы по-другому разговаривали.
4: Доллар,
5: понимаешь?
4: Эфир.
5: $1
4: час внимания. Ну, ладно. Жизнь прекрасна, друзья, как вы видите. И вечернее шоу на Love Radio продолжается. Юль Белякова, Дима Вебер, все здесь. И сегодня мы с вами обсуждаем тему «Ложь во благо» или «Во спасение». Наверное, «Во спасение» можно, да? Тут бескомпромиссно.
5: Да, это игра слов.
4: Но подожди.
5: Никакую ложь нельзя.
4: Я чувствую, что в этом есть большая разница. Во-первых, ложь во спасение — это когда ты, например, говоришь: «Извините, опоздал на поезд, потому что билет сгорел, или что-то произошло, и ты спасаешь себя, потому что тебе нужно». А во благо, когда ты говоришь: «Извините, забыл денежку, дайте мне, не знаю, кусочек торта бесплатно в кафе». Ты как бы во благо себе хочешь что-то выцегонить, а когда во спасение, ты как бы не ищешь в этом выгоды, а просто хочешь вот, ну...
5: Мы с тобой в каких-то разных реальностях существуем, если честно.
4: Абсолютно точно.
5: Не было такого, что я деньги забыла дома, и меня кормили просто так.
4: Ну, слушай, в твоей вселенной нет слова «мошенничество», что теперь делать? Это шоу «Жизнь прекрасна», Дима Вебер, Юлия Белякова.
3: Жизнь прекрасна.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ну, знаете, было бы, конечно, очень странно, если бы мы перешли в очередной час вечернего шоу «Жизнь прекрасна» и не вспомнили о нашей любимой забаве под названием «Киновечер». Прошу делать приемники громче, встряхнуть мешок своих воспоминаний о саундтреках, которые вы когда-либо слышали и отмечали. Вот сейчас, друзья, вам эти знания обязательно пригодятся. Хочу напомнить, что есть возможность получить классный подарок от петербургского бренда 5 Культ. Так что, товарищи, задача простая. Я ставлю саундтрек, вы мне пишите. 8-915. Нет, это вы сейчас записываете. Да, это номер, куда надо присылать правильные ответы. 915-300-106-6. Разумеется, в наш мессенджер Макс. Буду ждать правильный ответ. Он должен содержать в себе название сериала, в котором звучала эта композиция.

может быть, в какой-то момент вы скажете, вы что там, товарищ Дмитрий Вебер, совсем обалдели, такие сложные задачи нам загадывать. А я вам скажу, да нет же, ну нет же, вспомните, мы все помним этот сериал. Большинство его даже смотрело, фанатело. Ладно, давайте еще подскажу. Наверное, постеры девушек, главных героинь этого фильма, висели по всей стране в комнатах подрастающих парней. Ну, а дальше уже, конечно, товарищи, ну, жду ваших ответов. 915-300-106-6, узнаем имя победителя через пару минут.

0: Киновечер.
1: А мне казалось, это задачка со звездочкой, а вы ее щелкнули, как белочки-орешки. Ну, конечно, первой была Людмила. Люда, я вас поздравляю. 39, 27 последние цифры твоего номера телефона. Именно ты оказалась первой, а значит, что классный подарок от петербургского бренда 5 куль достается именно тебе. Изобретатель экологичных сборных скульптур из картона – это не только творческий, но и культурный и, извините, интеллектуальный подарок. Бюсты популярных персонажей из мира кино, музыки, книг и истории с непревзойденной детализацией ты сможешь собрать своими руками всего за 40 минут. 5 культ. Мы собираем историю. Присоединяйся, товарищ Людмила. Вы молодец.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: А мы, кстати, с вами вот что не обсудили. Мы с вами не обсудили сообщение от Татьяны, которое она прислала нам в рамках нашего обсуждения вечернего шоу. А говорим мы сегодня про ложь во спасение. Так вот, коротко. Случайно съела в офисном холодильнике чужой черничный йогурт. Перепутала со своим. Через час начальник устроил разборки на общей летучке, кто украл мой завтрак. Я сделала самое возмущенное лицо и сказала, что действительно, это очень неправильно. Надо посмотреть по камерам и наказать негодяя. Ну, во-первых, мне кажется, вы знали, да, что на кухне у вас нет камер. А во-вторых, ну, что сказать, лучшая защита – это нападение. Действительно, с такой прыткостью вам можно возглавлять какой-нибудь отдел, знаете, в кинокомпании, которая занимается разработкой сериалов. Вот там вы точно найдете свое место и будете в почете. Следующий пункт, который могу отметить, вы молодец. Во-первых, от лишних калорий спасли начальника. Ну, а в-третьих, могу только посоветовать вам завтра 2 йогурта таких купить, оставить в холодильнике с запиской от тайного ордена черничных похитителей йогуртов. Вот все обалдеют.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ». Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Жизнь прекрасна, когда лето проходит в ритме жарких выходных дней. Ну, а если это превращается еще и в одно большое увлечение с забегом по трем городам, то почему бы и нет? Время, когда город превращается в одну большую сцену, где-то звучит классика, где-то электроника, где-то космос, становится ближе, чем кажется. И мы вместе с afisha.ru собрали для вас самое интересное. В Санкт-Петербурге с августа по сентябрь в Молодежном театре на Фонтанке вы можете посмотреть спектакль «Кабала Святош». Это завершающая часть булгаковского триптиха Семена Спивака. Пьеса о Мольере, Людовике XIV и цене великого таланта. История, которую запрещали, но не забыли. Будет захватывающе. В Москве 1 августа пройдет Open Air, объединяющий разные сцены и музыкальные комьюнити в одной системе. Это Plus One Summer. В рамках фестиваля будет представлено три сцены, каждая со своей идеей и направлением. От главной фестивальной оси до альтернативных и анти-мейнстрим пространств. Ожидается 40 артистов, мощно и музыкально. А в Нижнем Новгороде до 30 августа можно посмотреть полнокупольные программы для взрослых и детей. Это современное пространство для коворкинга и библиотека с панорамным видом на природу. Сеансы там каждый день. Сеансы разные, буран, освоение космоса, призрак вселенной в поисках темной материи, вдали от Солнца и разноцветная вселенная. Место встречи — планетарий 1. Три события, три способа провести этот август. Выбор за вами, все даты и площадки на afisha.ru. Лето продолжается, и оно ждет именно тебя.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Ну что, друзья, настало время определяться, закругляться, но не совсем, так сказать, полузакругляться. Хочется выбрать, конечно, всех вас и назвать победителями этого вечера. Так оно и есть. Но есть задача у нас с вами свести суть и подарка, и суть того человека, который понравился мне своим высказыванием в виде смс-сообщения, которое отправил на наш номер в рамках вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Вы все поняли? Мы все поняли. В общем, товарищи, Ольгу хочется наградить подарком. Косметика от команды Феллингер, от группы компаний, от бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях. Ольга — это как раз та девушка, которая пыталась до мужа донести истину, что ей не нравятся духи, которые он ей дарит, а мы пытались дать ей совет, как избавиться... Нет-нет, ни в коем случае не от мужа, конечно же, от духов. Оль, бренд Феллингер дарит вам свой набор косметики, так что... Все в ваших руках теперь. Мужа не надо отправлять ни с какими покупками, ждать от него никаких подарков. Теперь у вас все есть свое собственное. И я думаю, вы будете только рады. Ну, а мы вернемся в эфир через несколько мгновений, дабы подытожить наше вечернее шоу и прийти к какой-то одной, но все-таки великой истине.
0: Жизнь прекрасна.

0: Я просто хочу, чтобы вы прочувствовали, как качают эти басы, и сделаем погромче. Давайте, друзья, мы с вами соберемся и эту пятницу, субботу и воскресенье сделаем незабываемыми, чтобы этот вечер, последующий и все вечера, которые остались этим летом, мы провели на все 100%. Жизнь прекрасна, вечернее шоу подходит к своему логическому завершению. Давайте сделаем пару выводов.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: И что я хочу вам, друзья, сказать. Конечно, ложь во благо – это не преступление против правды. Это, знаете, высокохудожественная амортизация реальности. Ну, потому что жизнь полна острых углов, жестких фактов, неудачных стрижек, в конце концов. Если мы будем вываливать вот это все друг на друга, стопроцентную, нефильтрованную истину, то человечество примерно в прошлый вторник уже бы разбежалось жить каждый в свою пещеру. Берегите друг друга, паркуйте машины подальше от мусорных баков, покупайте детям игрушки и помните, если вам говорят, что вы сегодня прекрасно выглядите, не сомневайтесь. Даже если это ложь во благо, вы этого точно заслуживаете. С вами был Дима Вебер, Юлия Белякова. Это шоу «Жизнь прекрасна». Услышимся. Пока.
1: Жизнь прекрасна.
2: Жизнь прекрасна.
1: В эфире Love Radio.
3: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
9: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь. Пользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириной.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
17: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
18: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
19: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
20: Я люблю тебя.
19: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
1: Жизнь прекрасна, когда с удовольствием идешь на работу и с радостью возвращаешься домой.

0: 8 вечера в столице. В этом часе твой день сделают не только 100% хиты, обо всем расскажу по порядку, ну а начнем текущие 60 минут с фирменного микса Love Power от DJ Light с главными танцевальными треками. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio. Большой привет!
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Health Power in the mix.
1: Sometimes I get a good feeling, yeah.

разговор. Только что в эфире Love Radio. Дарим тебе порцию бодрых танцевальных хитов с понедельника по четверг в 20:00 по московскому времени. Ну и еще дарим в этом месяце возможность попытать удачу и отправиться в Турцию в третьем этапе проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». Чтобы занять свое свободное место в нашем виртуальном лайнере, дозванивайся в эфир прямо сейчас. Номер эфира прежний 8495-956-106-6, категория 18+.

0: Турецкий вайб.
1: Итак, друзья, это все еще суперпроект «Билеты в лето. Турецкий вайб». В эфире Лав-Радио тот самый третий и заключительный этап, в котором мы разыгрываем морской круиз в Турцию на лайнере «Астория Гранд». Чтобы попасть в финал проекта, как всегда, необходимо занять свободное место на нашем виртуальном лайнере, что прямо сейчас предстоит сделать Аня. Аня, большой привет.
2: Привет-привет.
1: Так, ну что, расскажи, пожалуйста, я вот спрашиваю, мне интересно у наших игроков, бывает ли у тебя вот такое, что удается не выходить на связь с коллегами во время отпуска?
2: Бывает такое. Можно не выходить, надо отдыхать в любом случае.
1: Ну, получается у тебя отдыхать вообще? Вот не связываться,
2: да,
1: по рабочим задачам?
2: Получается.
1: Угу, здорово. Мы тут с предыдущими игроками заключили. Вот два человека мне сказали, что постоянно, значит, в отпуске регулярно на связи, но настолько любят свою работу, что это им даже не мешает. Представляешь, веришь в такое?
2: Вообще, бывает такое, конечно, но нет.
1: Ну нет, да, лучше все-таки отдыхать. Ну и правильно, действительно, да, отдых на то...
2: Чтобы не ловила связь.
1: Да, вот иногда, вот когда это оказывается полезно, действительно, нашли место и время. Ну что ж, тогда приступим к самому главному. Да, у нас есть виртуальный лайнер, который состоит из трех палуб. На каждой палубе находится по 10 кают. Задача, как всегда, не попасть в каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников. Итак, Аня, палуба номер 1, 2 и 3 и по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты?
2: Третью палубу, угу. И пятую каюту.
1: Третья палуба, пятая каюта. Ну что ж, принимаем, ага. Супер, и узнаем, свободно там или нет.
0: Билеты в лето в эфире.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Добро пожаловать в каюту, Аня.
2: Да.
1: Все, бронируем место за тобой.
2: Да.
1: Супер, ну ты рада? Расскажи.
2: Ну, очень-очень рада. Собираю чемоданы, купальник, самое главное, и платье.
1: Супер. И было бы здорово еще не выходить на связь с коллегами, как мы заключили.
2: Да, точно.
1: Вот. Вот она формула идеального отпуска. Ну что ж, Аня, мои поздравления. Я тебя поздравляю. Ты попадаешь в финал проекта, который состоится 14 августа. В утреннем эфире мы с помощью рандомайзера определим того самого счастливчика, которому, собственно, посчастливится отправиться в Турцию. Ну а, друзья, все подробности, как всегда, и правила акции вы найдете на сайте lavradio.ru, категория 18+. Оставайтесь с нами. Много хорошей музыки еще впереди.
0: Билеты в лето в эфире Лав Радио.

0: Isle of MTV на Мальте. Кэти Перри оказалась внутри огромной надувной бутылки. По задумке зрители должны были направить надувную бутылку с Кэти Перри к гигантской трубочке, установленной у сцены, чтобы там она продолжила выступление. Однако течение фанатов было в другую сторону. Практически вынесли Кэти Перри с данного фестиваля, на что просто Кэти начала кричать: «Верните, верните меня к сцене!» Но было бы интересно, если бы они ее додрейфовали до моря, и где-то сейчас кто-то бы плыл на яхте, повернул голову, и там просто Кэти Перри: «Верните! Верните меня к сцене! Я не так планировала!»
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Шикарная вещь из нового альбома Адама Ламберта «Under the Rhythm». Ну а если бы не «Руки вверх» когда-то, то сейчас бы мы ее, возможно, и не услышали. Кого же еще услышим в ближайшие минуты этого часа, расскажу прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Точку в этом часе поставит проверенный временем хит «Watch Out» Алекса Гаудина, под занавес «Marshmallow and Marie Friends» и «Costa La Costa Cherry Lady» сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

9 вечера в столице. Ларин, Джонни Федук, Филат Фикарас и многие другие артисты проведут с нами первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Another Talk to You. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио. Хорошего вечера, оставайся с нами.

0: Британский музыкальный коллектив Marshiba Otherwise. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а мы движемся дальше. И вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Metro Boomin, The Weeknd и 21 Savage, Creepy. До этого немного разгонимся вместе с Медузой, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. И после небольшой паузы встретим Майя Мишель на «Малиновой луне».
2: На обратной стороне
0: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Ози, Мальбек и Сюзанна, внезапно воссоединившиеся в этом году спустя 6 лет творческого расставания. Отрезок этого часа проведем с небольшой, но разнообразной компанией. И прямо сейчас расскажу, кто именно появится до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо под занавес из музыкального прошлого Рианна и Келвин Харрис «We Found Love». Чуть раньше замедлимся вместе с Metro Boomin, The Weeknd и 21 Savage «Creepin». Ну и через мгновение большущий хит команды Tempo City «Self-Aware».
2: Love Radio.

22 часа в столице. Серебро, Альфа и Ману Чао, Алок и Халид, Боб Синклер и многие другие появятся в первые 20 минут этого часа на старте Тедди Суимс, Мистер Ноу Идол и больше 100% хитов впереди. У микрофона Максим Абдуллин. Это Лав Радио.

0: Катя Токарчук, группа «Серебро», «Отпусти меня» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а без порции хитов мы вас не отпустим. В ближайшие 40 минут этого часа прозвучат Полина Гагарина и Сергей Лазарев в «Happy End». Шакира «Бёрнбой», «Дай-дай» чуть раньше. Ну и через несколько минут прибавим темпа с Алекс Уоррен «Fever Dream». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Тимофеев Радио представляет.
1: Греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+. We'll be right back.

0: Майя Мишель. Ветер меняет направление.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но мы с вами по-прежнему движемся дальше. И вот с кем проведем финальные минуты этого часа. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End, под занавес Кайга, под Сент Джеймс, Stole This Show чуть раньше и Даррен Хейсен, Strange Relationship из музыкального прошлого. Напомнит о том, как звучали 2000-е.
1: Love Radio.

столичных 23.00. Большим музыкальным разнообразием проведем и новый час. Здесь в эфире Love Radio. В первые 20 крем-сода Calvin Harris, Bibi Rexha. На старте Али Фарвин и Ирина Миллер. Bali Talk. У микрофона Максим Абдуллин. Всем хорошего вечера. Оставайтесь с нами.

0: ты любишь на одной волне. Love Radio.
1: Движемся дальше. И вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа, ближе к финалу. Дэвид Гетта, Элла Хендерсон, Бекки Хилл, Crazy What Love Can Do. Hugh Guillemet, Angel, How True Nate, Moving to the Sun. И после небольшой паузы Sump, My Body Isn't Ready. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Руфи Бусин, Focus on Me в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В таком же темпе подойдем к финалу этого часа. Под занавес Елена Темникова, импульсы, BTS, Come Over и Дэвид Гетта, Элла Хендерсон, Бекки Хилл, Crazy What Love Can Do. Сразу через мгновение у микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе.
1: Love Radio.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: So don't call me up.
1: Love Radio представляет греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
1: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
1: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.

Москве час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Далее Isle of MTV на Мальте. Кэти Перри оказалась внутри огромной надувной бутылки. По задумке зрители должны были направить надувную бутылку с Кэти Перри к гигантской трубочке, установленной у сцены, чтобы там она продолжила выступление. Однако течение фанатов было в другую сторону. Практически вынесли Кэти Перри с данного фестиваля, на что просто Кэти начала кричать: «Верните, верните меня к сцене!» Но было бы интересно, если бы они ее додрейфовали до моря, и где-то сейчас кто-то бы плыл на яхте, повернул голову, и там просто Кэти Перри: «Верните! Верните меня к сцене! Я не так планировала!»
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять, но в Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.